почва. Я те питах просто пред гитару, заспевай си свои песни. Разкажи, чому лише про тебе написані вони. Я те питах просто пред гитару, заспеваю аж до темноти. Як зазнати сам, само не знаю.